0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Рядом с тобой. Радио Р.

get up.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня».

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Слинков. Новости регионов за минувшие дни. Сотрудники пограничной службы Литвы в районе Друскиненко впервые одновременно перехватили 4 дрона, прилетевших из Беларуси с контрабандными сигаретами. С помощью антидроновых систем все аппараты были принудительно посажены, а затем обнаружены вместе с грузом. Всего изъято почти 5000 пачек белорусских сигарет стоимостью более 27,5 тысяч евро с учетом налогов. По факту незаконного оборота подакцизных товаров начато досудебное расследование. С начала 26 года литовские пограничники уже перехватили 29 дронов, перевозивших контрабанду из Беларуси. Главная избирательная комиссия Литвы получила заявление назначенного премьер-министра Миндаугаса Синкевичуса об уходе с должности мэра Йоновского района. Он попросил считать 13 июля своим последним рабочим днем на этой должности, поскольку до очередных муниципальных выборов осталось менее года, досрочные выборы мэра проводиться не будут. До выборов, которые состоятся в феврале-марте 27-го, обязанности главы самоуправления будет исполнять временный мэр, назначенный муниципальным советом. Хотя свободная экономическая зона в Висагинасе еще не создана, ею уже интересуются зарубежные компании. По словам мэра Эрландоса Галагуза, среди них компания по переработке литиевых батарей из Северной или Южной Америки, название которой пока не раскрывается. Предполагается, что свободная экономическая зона площадью около 200 гектаров рядом с Игнаринской АЭС сможет привлечь энергоемкие производства, в том числе предприятия по выпуску электронных компонентов и зеленой металлургии. Законопроект о создании зоны планируют рассмотреть всеми осенью. Вильнюс представил новое приложение Юду, которое объединяет в одном сервисе покупку билетов на общественный транспорт, оплату парковки и планирование маршрутов. В будущем оно полностью заменит приложение М-Тикет и М-Паркинг, а также получит новые функции. Пользователи уже могут оплачивать парковку, покупать и активировать билеты, отслеживать транспорт в реальном времени, а также пользоваться Apple Pay и Google Pay. В Вильнюсе начался один из самых сложных этапов строительства нового пешеходно-велосипедного моста через Нерез. Над рекой начали устанавливать деревянные арки и балки, которые до осени сформируют силуэт будущего моста. На время работ ограничено движение судов, а на улице Гоштаута несколько раз в день будут ненадолго перекрывать движение транспорта. Мэр Валдас Бенкунскас отметил, у каждого крупного городского проекта наступает момент, когда он перестает быть чертежом и становится видимым для всех. Для нового моста через Нерис этот момент уже наступил.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня синоптики обещают от плюс 16 до плюс 21. Дожди, говорят, будут кратковременные. Посмотрим.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Доброго утра, четверга, желает вам утренний эфир Радио Р.
2: Гиндера Сантана, сборерожденный в Баварии. И я, Эвелин Никонорова.
1: Да, рады приветствовать вас. Желаю вам хорошего, рабочего, а у кого-то и отдыхательного денька.
2: Ага.
1: Наслаждайтесь, получайте максимальное удовольствие, даже если вдруг вокруг начнется буря-град.
2: Угу.
1: То есть это не должно мешать вашему настроению.
2: Мы живем прогнозами поляков.
1: Совершенно верно. Скоро наступит жара.
2: Скоро весна, скоро весна.
1: Скоро весна. Будем как раз и слушать отпетых мошенников.
2: Ну давай, может, песню «Лето»?
1: Лето — это напролет. Да, «Лето» от отпетых мошенников прямо сейчас.

0: Радио Р.
1: Предсказание и гороскопиал на 9 июля. Поехали, овны! Сегодня стоит быть особенно осторожным, если чувствуете, что обстоятельства складываются не в вашу пользу. Лучше не искать лишних приключений.
2: Тельцы, не пытайтесь переключать всех вокруг. Иногда молчание окажется гораздо убедительнее любых слов.
1: Близнецы, постарайтесь держаться подальше от людей, которые любят долгие и бесполезные разговоры. Берегите свое время и нервы.
2: Раки, сегодня вы легко справитесь с проблемами, особенно с теми, которые когда-то создали сами. Хороший день, чтобы закрыть старые вопросы.
1: Львы, эмоции могут взять верх над разумом, сдержанность поможет избежать ненужных конфликтов.
2: Девы, если что-то вызывает сомнения, не замалчивайте это. Вовремя высказанное замечание поможет избежать будущих неприятностей.
1: Весы, будьте мягче к себе и окружающим. Завышенные требования сегодня могут только испортить отношения.
2: А вот время может улучшить отношения.
1: Это правда.
2: Скорпионы, не ставьте перед собой невыполнимых задач. Реальные цели принесут гораздо больше удовлетворения.
1: Стрельцы, вам придется много говорить и поддерживать других. Главное, не увлечься настолько, чтобы забыть о собственных делах.
2: Козероги, постарайтесь провести день без лишней спешки и перегрузок. Небольшой отдых сейчас принесет больше пользы, чем работа на износ.
1: Водолеи, предстоит много общения. Не пытайтесь любой ценой быть в центре внимания. Оставайтесь собой.
2: Рыбы, помощь может прийти с самой неожиданной стороны. Не отказывайтесь от поддержки, если она окажется кстати.
1: Но самое неожиданное, знаешь, такой сверху голос такой: «Я тебе помогу».
2: Помогу, помогу. В четверг на работу не иду. И ты не иди.
1: И вообще отдыхай уже.
2: И уже в отпуск поезжай уже.
1: Это так, такие сверху. Сверху кто-то нашептал.
2: Это не мы.
1: Нет.
2: Это сейчас были помехи. Вы слышали?
1: Хорошо, на этом по гороскопам все. Опять же, не нравится — меняйте на свой.
2: Угу.
1: Какой хотите, такой себе и предсказывайте. День для вас точно будет отличный.
2: Это да.
0: Теперь на Радио Р.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: О музыкальных новинках давайте поговорим. Сегодня Эд Чепик.
2: Наша с тобой находка некогда.
1: Да, Катька. Наша Катька подружка. Чепик, Катька, да. Чепик. Значит, песня ее называется «Две ночи». Это эмоциональная история о человеке, которого невозможно забыть. В центре сюжета ночные мысли.
2: Вау.
1: Ожидания и желания хотя бы ненадолго вернуть в прошлое. Уже с первых строк героиня признается. И почему-то каждая песня получается про тебя.
2: А она там каждый раз в начале песни что-то там проговаривает, знаешь, как в тумане идет утром. Вот ночью встал в туалет, уж простите, и какие-то мысли сумасшедшие. Вот она как будто их записывает перед песней, да. А потом начинает петь.
1: Она говорит, и верни меня назад хоть на 5 минут, пусть стрелки на запястьях медленнее плывут. Стрелки на глазах стрелки бывают. Что она мне... Я в женской красоте, значит, больше понимаю, женщина. Оказывается. Ну, стрелки на руках, да, у нее. Ладно. Я отношусь к музыке, говорит Екатерина, как к чувству, к энергии. Угу. Если нет магии, не будет и хита. Вот. И плюс она говорит, что она вообще не редактирует свои тексты. Иногда понимаю, что по правилам русского языка звучит не очень красиво и верно. Но как оно пришло мне, так и оставляю.
2: Ага.
1: Вот. Звонит, ложит, коридор. Все вот это вот мы...
2: Ихний.
1: Вот все это...
2: И егошний.
1: Все это в стихии. И нам на услышание, например. А бывших своих, понятно, вот, которым 5 минут назад рассталось, да? Ну вот она говорит, что все без обид. Я им очень благодарна за то, что они были в моей жизни и что сейчас их в ней нет.
2: Вот. Абсолютно ее поддерживаю. Вот.
1: И об этом как раз песня «Две ночи». Давайте послушаем.
2: Давай.

0: Радио Р.
1: 8 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Будущий министр финансов Тауримас Валис заявил, что почувствовал предвзятое отношение на встрече с фракцией консерваторов в Сейме. По его словам, он не позволит себя незаслуженно унижать и подчеркнул, что не находится на каком-то экзамене. В ответ бывшая министр финансов Эдгрида Шимонити заявила, что кандидат пришел неподготовленным и не смог дать конкретные ответы на вопросы, касающиеся его будущих обязанностей. Дело в том, что всегда оппозиция вызывает, ну или позиция, или другие фракции вызывают кандидатов в министры, задают ряд вопросов, интересующие их по программе правительства, и кандидаты всегда отвечают. Это такое, прежде чем проголосовать за программу правительства. И вот пришел министр финансов, почувствовал себя как на экзамене.
1: И возмутился. Тем временем назначенный министр здравоохранения Литвы Линас Кукурайтис заявил, что намерен в течение 2 лет сократить очереди к врачам как минимум на 30%. По его словам, основное внимание будет уделено тем медицинским специальностям, где ожидание приема самое длительное. Среди его приоритетов – развитие профилактики заболеваний, укрепление роли семейных врачей, снижение предотвратимости смертности и более тесное взаимодействие системы здравоохранения с социальной сферой.
2: Ну и продолжая медицинскую тему, Национальный центр крови Литвы сообщил о критическом сокращении запасов донорской крови. Сейчас больше всего не хватает крови группы 0-. И А+, а также быстро уменьшаются запасы А- и 0+. Жители призывают в ближайшие дни стать донорами, поскольку кровь ежедневно необходима пациентам после сложных операций, травм и при лечении тяжелых заболеваний. Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 65, весом не менее 50 килограммов.
1: Публичная библиотека имени Елены Мизгинайте в Поневежисе уже 6 лет публикует в Инстаграм фотографии в формате Bookface, объединяя обложки книг с людьми в единое изображение. Проект стал одной из визитных карточек библиотеки и вдохновил другие библиотеки Литвы на подобные инициативы и помогает в оригинальной форме привлекать внимание к чтению и литературе.
2: Я просто подумал, потеха в библиотеках. Так. Сегодня у Белого моста в Вильнюсе в 5-й раз состоится ночной женский триатлон. Участникам предстоит преодолеть 200 метров вплавь, 5 километров на велосипеде и 1 километр бегом. Для детей подготовлена отдельная дистанция. В связи с проведением соревнований на улице Упес будут действовать временные ограничения движения и парковки. С 9 утра ограничат стоянку автомобилей. Ну а с 15 до 22 будет закрыто для транспорта участок улицы от Упес 9 до улицы Малонесис.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северо-западных, западных направлений от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летний микс. Твоего лучшего лета.
1: Продолжаем эфир Радио Р. Доброго утра желаем всем. Надеюсь, вы не промокаете.
2: Надеемся, вы с зонтами, а вообще лучше сидеть сегодня дома.
1: Ну, по возможности. Слушайте, нам приходит сообщение с просьбами поздравить людей. Да. И мы всегда это делаем с большим удовольствием. На этот раз нам написала Алина, Алина Петровская. Значит, и говорит, у мужа моего, Гарри, сегодня день рождения. Мы такие, ну, конечно, конечно.
2: День рождения наш праздник.
1: Наш праздник, само собой. Мы бы хотели, чтобы, конечно, Алина принесла нам торт. Мы бы его съели и передали всю эту любовь и теплоту Гарри через микрофон, соответственно. Но торт, видимо,
2: пока будет... на

0: Л-очка, ну, такая переходящая в XXL-очку, поэтому, знаешь, тут тоже.
1: Ну, не наговаривай, ну, где ж там?
2: Ну, пускай люди думают, что я вот...
1: Биг-бигач?
2: Да, биг-бигач. Вот, но вот эти купидончики, которые могут передавать приятные вещи. Теперь в ответ. Гарри должен, ну, что-то сделать.
1: Ну, носить Алину на руках весь год.
2: Ну, получается так.
1: Поехать с ней в путешествие какое-нибудь.
2: Например.
1: Купить ей там сумку.
2: Или, например, просто сказать, держи мою карточку.
1: Допустим, в честь моего, ну, дня,
2: моего дня рождения. Держи и трать. Вот купи себе все, что ты захочешь, что успеешь купить за день.
1: Угу. А потом будем жить на твою зарплату, плату, Алина.
2: Например. Наше желание пожелать, правильно? Наша возможность пожелать. А уже как там они будут воплощать?
1: Целым днем рождения нужно делиться. Поэтому, Гарри, призываем вас поделиться праздником вместе со своей женой и ее тоже порадовать подарком.
2: Вот, например, какую-нибудь мелочь. А если у вас будет кутеж какой-нибудь на выходных, например, вы решите... включайте радио Р и скажите, вот это очень хорошие люди.
1: Поздравили
2: меня. Надо теперь все слушать. И всем своим друзьям скажите. Чтобы у нас рейтинги.
1: И взлетели.
2: В космос туда. И оттуда из космоса всем другим радиостанциям махали ручкой. Догоняйте. Вот. Как бы поздравлял человека, пожелал себе, понимаешь?
1: Да,
2: тоже
1: да.
2: Неплохо.
1: Тоже, ну, неплохо. А то оно и день рождения.
2: Ну, это правда. Так, Гарри, еще раз, с днем рождения. Алина максимально захотела, чтобы вы получили это поздравление. Ну, в какой форме получилось? Ну, вот так вот. Такие мы люди.
1: Если что, сейчас украсит наше поздравление песня.

0: Радио R. Теперь на Радио R. Все летнее.
1: И мы летние, оказывается.
2: И у нас и чайки, и море.
1: Ну, я забыл. Слушайте, как раз о море. Мы продолжаем нашу феерию, которая называется «Лучшие песни с морской и околоморской тематикой». Мы с вами, несмотря на осеннюю погоду, все еще наслаждаемся
2: море
1: летом.
2: Море с неба, вот это.
1: Вот это знаменитое. Давайте проголосуем за одну из двух песен и выберем, какая следующая песня пройдет четверть финала. Вроде
2: да.
1: бы у нас.
2: Сегодня у нас рожаются дивы.
1: Так.
2: Ни много, ни мало, как да. говорится. Жанна Фриске, «А на море».

0: «Поцелуи соленые, ветром унесенные».
1: Красиво.
0: Красиво, конечно. Еще отсылки к книгам, вообще «Унесенный ветром». Боже мой, боже.
1: Красиво и глубоко.
0: Казалось бы, легкомысленная песня.
1: Да, а не тут-то было.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Доброе утро, Кирилл.
0: Кирилл, очень приятно. Кирилл, как вам погодка сегодня?
2: Тут замечательно.
1: Замечательно.
0: Все. Вот у Кирилла лето при любой погоде.
1: Кирилл, когда в отпуск?
2: В августе.
0: В августе. Ну, там, говорят, жарко будет.
2: Наверное.
0: А, Кириллу все равно. Отпуск главное добраться до него.
1: Кирилл, скажите, пожалуйста, наверное. У вас такой голос, ну, строгий относительно, при этом добрый. Вы что, может, начальник?
2: Было бы неплохо, но нет.
0: Нет.
1: Но вот голос просто знаете уже по критериям.
0: По критериям, вы по критериям Елены, вы да. уже начальник.
1: Ну, правда. А представляешь, если попался... Спасибо.
0: Смотрите, вы сегодня, вот как начальник нашего музыкального эфира, решаете, какая песня, увольняем какую песню, а какую продвигаем по служебной лестнице. У нас Жанна Фриске или Натали?
2: Жанну Фриске оставляем.
0: Оставляем.
1: Оставляю Жанну
0: Натали
1: Фриске.
0: Натали увольняем. Принято, Кирилл. Спасибо большое. Хорошего вам утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Ольга.
0: Оля, как у вас настроение?
3: Все хорошо.
0: Все хорошо? Все хорошо. Дождь не мешает вам?
3: Мешает.
0: Мешает. Что нам с ним делать, Оля?
3: Выключить.
1: Выключить. А помните, Оля, кто за нас все лето работает и должен нести тягости этой жизни? Гинтер Свигнатович?
0: Я сегодня пытался выключить.
1: Плохо пытались?
0: Плохо пытался. Но я постараюсь все исправить, Оль. Постараюсь. С вашей стороны, Оль, давайте мы выберем песню. Жанна Фриске или Натали?
3: Жанна,
0: все, принято. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Вам хорошего утра и хорошего настроения.
3: Хорошо.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня Одесса зовут.
1: Одесса.
0: Здрасте. Как дела, как настроение?
4: Все хорошо, настроение прекрасное, несмотря на такую уж погоду. Ну, так все хорошо.
0: Принято. Скажите, пожалуйста, любите дождь или так себе история?
4: Знаете, если дома сидеть, то да, люблю.
1: Вы романтичные тогда настроения.
0: Понятно, да. А сегодня вам приходится ездить или дома сидеть?
4: Да, еду в Вильнюс.
0: Значит, сочувствуем. Я всеми фибрами души старался выключить.
1: Ну, сосиски ты еще не закапывал.
0: Ну да, придется закопать сегодня.
1: Завтра пойдем.
0: Попробуем.
1: Пятница, сосисочный день.
0: Выбираем, Жанна Фриске или Натали?
4: А на море белый песок, конечно.
1: Принято.
0: Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения.
4: Спасибо.
0: 3-0. 3-0, дамы и господа. Жанна Фриске вырывает победу.
1: Это потому, что
0: победу.
1: У Кирилла голос начальника.
0: Да, как приказал.
1: Все за ним последовали.
0: Да, говорит, увольняем Наталью. И все, и уволил.
1: Да. Начальник Кирилла, я вас призываю прислушаться.
0: Ага.
1: Такие вот начальники нам нужны.
0: Да. Кирилл, запретите дождь. На это лето. Только ночью, с 2 ночи до 5 утра.
1: Все.
0: А потом... Все. Кирилл, вот своим сейчас указом.
1: Потому что магия работает.
0: Да. Посмотри.
1: Начальник.
0: Мы на песнях проверили. Так что все, давайте. Вы сейчас вот вслух скажете об этом.
1: Да.
0: Запрещаю дождь, кроме 2 ночи с 5 утра, тогда могу, можно. В остальное время солнце и плюс 25.
1: Там еще, правда, с сельским хозяйством надо согласовать, подходит ли им такое время.
0: Ну, это пускай департамент сельского хозяйства вам и пишет. Мы, как ведущие, да, решаем так. Спасибо, Кирилл, если учтете наши пожелания, было бы совсем неплохо. Хорошо, Жанна Фриске, «На море белый песок», прямо сейчас.

0: Итак, у нас еще одно объявление, дамы и господа.
1: Прилетело поздравление. Итак, могли бы вы поздравить мою подругу Светлану с днем рождения? Сегодня ей исполняется 36 лет. Она в данный момент на работе. Спасибо, вы лучшие. И Светлана, конечно же, тоже лучше. Пусть у нее случится не и в этом, и в следующем, и все последующие годы.
0: Побольше денег, подарков и мужчин.
1: И море. Пусть будет больше классного моря и классного пляжа, отдыха и приключений.

0: На радио летний хит-парад.
1: Итак, давайте немного поговорим о мероприятиях. Понятное дело, что триатлон у нас женский сегодня на набережной, но там с погодой, скажем так, мягко, не повезло. Потому что я вчера дом сидел, понимаешь, вечером, а у нас до этого, на распашку окна.
2: Да.
1: Знаешь, с одной стороны, чтобы сквозь... Я вчера прихожу, и я понимаю, дубак какой-то. Я все окна позакрывал. Марина пришла, говорит, с работы, ты чего окна закрыл, потому что холодно? Я говорю, да. И мы такое одеяло, знаешь, махровое просто на себя вечером.
2: Да?
1: Да, натянули.
2: Вот мы то же самое сделали.
1: Потому что просто, холодно, да, холодно. Да. Осенняя погода. Слава богу, октябрь скоро. Вот примерно так. Ну, слушайте, так, есть еще несколько мероприятий, на которые вам стоит обратить внимание. Сегодня в Укмерге начинается ЮСЭМА ралли Укмерге. Значит, третий этап чемпионата на ралли. 80 экипажей из Литвы и других стран и будут ездить. 11 июля во время церемонии награждения GNG Syndicats.
2: Круто.
1: Вот. С 9 по 11 июля Менус Паустуя, знаем, тут известное культурное пространство, представит в Таура Геолиту Сидрускиненкае спектакль «Drop Lines». Значит, нидерландской группы Telltales Company. Это современный цирк, жонглирование, и как бы показывает он ошибки, которые приводят к творческому успеху. То есть они как будто вот вся цирковая представление, как будто они ошибаются,
2: да,
1: а на самом деле это часть замысла чего-то.
2: Это магия, да?
1: Большего. Угу. Ну и вот 9, 10, 11, соответственно, Таураге 9, да, Алитус 10, 11, Друскиненкае. Надеюсь,
2: круто,
1: что соберут людей, потому что я просто в интернете посмотрел Telltales Company, и классный, ребята. Вот просто обратите внимание. Огромное количество мероприятий на этой неделе. Просто вагон.
2: 7 страниц вордовского листа.
1: Если что. Просто. Понятное дело, очень много концертов по Ланге. Мы еще раз говорим.
2: Это правда.
1: Просто невероятное количество. Очень много дней городов.
2: Дни рождения.
1: Да, от Швенчонис, например, отмечает сколько-то, не помню.
2: Швенчонис 540 лет, Игналина 160 лет. И также в следующем часу у нас будут гости, которые представят нам День города в Мединкай. Там тоже 540 лет.
1: Вот, и туда мы планируем, если что, с Эвелиной съездить на этих выходных. Но гости будут, они расскажут, что мы еще хотим обратиться к вам, дорогие наши. Уже ряд фотографов прислали нам свои резюме.
2: Резюме?
1: Нет, это резюме, это так очень пафосно сказано.
2: Прислали нам свои отклики на нашу просьбу. Мы ищем, к середине августа активно ищем фотографа, который нас фотографирует.
1: В преддверии нового сезона.
2: Все верно.
1: Вот, у нас как будто бы есть определенная задумка.
2: Угу.
1: Вот, понятное дело, что мы хотим с фотографом поговорить и приблизительно найти ту самую картинку.
2: Да.
1: Что это? Там, если что, я в костюме факира.
2: Минимум.
1: Как минимум.
2: Как максимум голый.
1: В золоте и в роскоши. Голый нет, но в золоте и в роскоши. Вот этот вот. Эвелина, не знаю, как она сама захочет. Я должен быть в золоте и роскоши. Нет, шучу. Мы готовы даже подстраиваться под любую задумку. Если у вас есть какая-то задумка, как должна выглядеть программа «Соль и перец» с осеннего сезона, как она должна выглядеть, как себе представить, рассказывайте, показывайте, расскажите идеи, нас вы себе представляете по нашим голосам.
2: Это да.
1: В жизни мы еще лучше.
2: Поэтому присылайте свою информацию, линки, ссылки, а с нас не убудет.
1: Да.
2: Мы
1: сразу все расскажем.
2: Да.
1: Вот. Вы придете и расскажете, как с нами работать, если что, прямо в студии.
2: Да.
1: Можете присылать, понятно, на info@radio.rl. Можно найти нас в соцсетях, любому из нас отправляйте. В любой из соцсетей находите ТикТоки, Инстаграмы, Фейсбуки. Где мы еще? Телеграммы.
2: Телеграм-канал «Соль и перец».
1: Вот, это очень важно, туда нужно подписаться. Информацию приняли. Ждем откликов.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Вы слушаете Радио

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Литовский национальный олимпийский комитет осудил решение Международного олимпийского комитета о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. В Литовском комитете заявили, что считают этот шаг неприемлемым, поскольку война России против Украины продолжается. Президент Литовского олимпийского комитета Дайана Гудзинавичиутė назвала решение разочаровывающим и подчеркнула, что Литва продолжит поддерживать Украину.
1: Тем временем Европарламент утвердил новые правила, которые с 27 года усилят защиту прав авиапассажиров стран ЕС. Размер компенсации за отмену или задержку рейсов более чем на 3 часа останется прежним. 250 евро за перелеты до 1500 километров, 400 евро за рейсы от 1500 до 3500 километров и 600 евро за более дальние перелеты. При этом авиакомпании будут обязаны самостоятельно информировать пассажиров об их правах и порядке получения компенсации в течение 96 часов после проблем с рейсом. Также новые правила запрещают взимать дополнительную плату за размещение детей до 14 лет рядом с родителями. Вводят единый минимальный размер бесплатной ручной клади, не менее размеров как 40 на 30 на 15 сантиметров, и запрещают лишать пассажира обратного билета, если он не воспользовался первым сегментом маршрута. Кроме того, усиливается защита пассажиров с ограниченной подвижностью и их специального оборудования.
2: Скажи, 40 на 30 на 15, это что? Это рюкзачок?
1: Рюкзак,
2: да. Окей.
1: Обычный вот школьный рюкзак подходит.
2: Да. Окей. Правительство одобрило план комплексного исследования Вильнюсского кафедрального собора. Значит, ученые изучат его историю, архитектуру, произведения искусств, а также проведут биоархеологические и палеогенетические исследования. В рамках проекта проверят гипотезу о возможном месте захоронения Витовтаса Великого. Для этого планируется провести минимальное инвазивное исследование стоимостью около 35 тысяч евро, чтобы не повредить исторические конструкции собора. Окончательное решение о реализации программы еще должен принять Сейм.
1: А у телебашни в Каролинишке, в столице, планируют создать новое пространство для отдыха. Перед началом проекта жителей приглашают принять участие в разработке его концепции. Встреча пройдет сегодня в 6 часов вечера в зале телебашни, где горожане вместе с архитекторами обсудят будущее территории площадью около 2 гектаров. Там также планируют обустроить современную игровую площадку, вдохновленную легендарной космической площадкой Чаушкутис. Там был детский сад, Гинтерс рассказывает.
2: Потом его снесли, и вот на месте его хотят оборудовать все, что только возможно.
1: Да.
2: Космическое.
1: А когда-то район Каролинишки в целом планировался как космический район, поэтому там многие магазины, супермаркеты и улицы в том числе были названы в честь космоса.
2: О погоде. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду, на западе порывы до 18 метров в секунду. Температура днем от 16 до 21.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: На радио Р летняя энергия. Кинопремьеры.
1: Итак, дамы и господа, мы продолжаем нашу праздничную феерию. Праздничную, потому что мы поздравляли весь прошлый час
2: практически. Это правда. А помимо этого, у нас не только кинопремьера. У нас премьера и в эфире, так как у нас праздничные гости.
1: Да, у нас Роландос, которому сегодня тебе исполнилось, правильно?
3: Да.
1: 10 лет.
2: 10 лет, и поэтому мы в эфире Радио Р празднуем юбилей.
1: Да. Нам какие нам пирожки, какие нам вафельки, вот такие.
2: Ой, боже, дорогие друзья. Ой. Как в лучших кулинарных книгах.
1: Сейчас я просто представляю, вот я эфир закончу, и все, и только в этом мире буду вафелек
2: существовать. Ты себе дома оставил несколько вафель?
3: Нет, я вам все дал.
1: Боже, все нам!
2: Все нам.
1: От всего сердца человек.
2: А помогал маме делать? Ну, вот честно скажи.
3: Нет.
2: Нет, все мама.
1: Все мама. Вот это мама молодец, конечно. Конечно. Хорошо. Роландес, 10 лет. Ты же наш слушал до этого, правда?
3: Да.
1: Так, звонил в детскую рубрику, признайся честно?
3: Да.
1: Много раз?
3: Много.
1: Дозванивался?
3: Да.
1: Понятно. Что-то выигрывал?
3: Да.
1: Вот. Нету ответов, нету Роландеса, понимаешь?
2: Все галочки, как бы, они на месте.
1: Выполнены.
2: Слушай, 10 лет, как тебе кажется, это уже много? Ты уже взрослый человек или еще все впереди у тебя?
3: Все впереди.
2: Все впереди. Угу. Вот следующий большой такой юбилей будет, это 20 лет. Какие у тебя планы на ближайшие 10 лет? Что бы ты точно хотел сделать?
1: Вот есть какие-то пункты, которые вот нужно...
2: Например, маму свозить на Мальдивы.
1: Или на Мальдивы, да. Вот в зависимости от того, куда мама больше хочет. Есть такой пункт?
3: Ну, есть.
1: Есть, значит, Мальдивы или Диснейленд нас просто интересует. И маму тоже, потому что мама сидит и говорит, да, куда же это я поеду? Тоже интересуется, так?
3: Ну, может, на Мальдивы.
1: На Мальдивы, да, неплохо.
2: Все правильно.
1: Правильный вариант. Подчеркиваем. Так. Есть еще какие-то пункты, которые ты бы хотел точно сделать до 20 лет?
3: Школу закончить.
1: Неплохо. Мама одобряет.
2: Одобряет, люкс показывает мама.
1: Лучший выбор. Так. Значит, поступить, скорее всего, куда-то, да? Учиться.
3: Может быть.
1: Думал уже вообще, кем бы хотел стать? Ну, может, планировал, фантазировал.
2: Да,
1: кем? Да. Раскроешь там? Если нельзя говорить, ты
2: если
1: просто говоришь.
2: Если это тайны, скажи, это тайна.
1: Тайна, узнаете потом, когда я президентом стану. Ну, не, на самом деле.
3: Не, ну

0: появится кто-нибудь, советник какой-нибудь.
1: Ты нас зови.
0: Ты нас зови.
1: Понятное вот. Дело, что это через 10 лет, ему ну, будет почти 60.
0: Почти. Самое, что ни на есть. Понимаешь, нет, он смотрел. Он сначала в горсовет попадет.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Горсовет. После горсовета он лет 5, там, года 4 поработает, все увидят, что вау, Роландос, как работает, все, и в мэры. Значит, мне точно будет под 60.
1: Да.
0: Мне под 60. Лучший советник.
1: Это правда. Ты как и старый млад, как бы, вы покроете сразу же.
0: Ну, ты смотри, да, но ты смотри, надо и тебя надо тоже туда.
1: Ну, я как-нибудь, Роланд, ты мне работу найдешь? Какой-нибудь. Ну, может.
0: Но, с другой стороны, смотри, он устраивает, ну, прежде, у него в советник не один совет.
1: Сразу
0: программа.
1: Да, да.
0: А у меня в совете друскарь пипира. Вот так вот тут отвечает.
1: Да. Роланда. Круто, у тебя большие цели, это замечательно.
0: Мы тебя поздравляем, это очень хорошая цель.
1: Спасибо. И я больше чем уверена, уже люди, которые только что тебя услышали, первый твой пункт, он сразу же покорил половина жителей Шминчониса.
0: Да, да.
1: Дороги сделают, ну все.
0: Что еще нужно? Хорошо. Роланд, мы тебя поздравляем. 10 лет, это классно. Классно, что твоя мама организовала вот эту нашу встречу. Хорошо, что ты пришел. Прекрасная, красивая семья. Ну, это просто великолепно. И здорово, что это такой сюрприз.
1: Это правда. Будь здоровым, будь счастливым. Пусть все твои мечты исполняются. Пусть каждый день рождения приносит тебе и больше возможностей, и больше радости. Ну и пусть, конечно, у мамы случатся и Мальдивы, и Диснейленд, и все это будет... Ну и папу, конечно, с братом, с братьями не забываем.
0: Надо придумать, что папе еще.
1: Да.
0: Ну что для папы сделать?
1: Автомобиль.
2: Автомобиль можно.
0: Да, можно.
1: У Роландеса такое лицо, знаете, деловитое, что он вполне уже и сейчас.
0: Так он просто просчитывает, какой бы папе подошел. Что тоже неплохо. Мама на Мальдивах, папа с автомобилем.
1: Супер.
0: А Роландес мэр. Что еще нужно? Брата пристроить. Ну, как-то самому придется постараться. Хорошо. Да, друзья, значит, мы все равно о кино. Давайте говорим, мы быстренько пробежимся. Основная премьера – это все-таки фильм «Моана».
1: Угу.
0: Именно художественный фильм, потому что Дисней перезапускает свои знаменитые анимационные франшизы в киноварианте. И Дуэйн Скала играет того самого Мауи в этом в киноленте. Это один к одному тот мультфильм,
1: песни
0: который мы знаем.
1: Те же. Мультик такой же, только теперь и фильм. Если у вас есть возможность отправляться в кино, сходите обязательно. «Моана» — это всегда прекрасно. И в честь такого из твоего юбилея, Роландес, и в честь премьеры «Моана» сейчас сыграет легкая классная песня, которая должна нас всех сегодня замотивировать.
0: Да, как раз из этого мультфильма.

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, мы продолжаем наш эфир. И с такой новостью, с благой вестью.
2: Значит, с праздником.
1: С праздником, да. 12 числа, 12 июля, Меденинкай отмечает большой праздник. Отмечает 540-летие со дня получения Магдебургского права, значит, городом.
2: Да.
1: Но он стал городом 540 лет назад.
2: Да.
1: Значит, он начнется с благодарственной мессы, затем гостей ждут рыцарские бои, концерты, историческая выставка, развлечения для детей и для всей семьи. Подробности об вот этом красивом юбилее. И у нас в гостях отец Юзеф и вице-мэр Вильнюсского района Эдита Тямощунайте.
3: Здравствуйте.
1: Вот, очень рады, что вы пришли, рады, что вы согласились к нам прийти и рассказать об этом. Значит, Меденинкай – это вот самая-самая-самая граница, правильно я так понимаю? И там большой красивый замок. Я ни разу не был, честно. Каюсь, планирую в это воскресенье.
2: Каюсь, и сейчас на вице-мэра положа руку на сердце, поклонился Гинтерс.
1: Нет, обещаю, постараюсь в это воскресенье побывать. Чем хорош Меденинкай? Расскажите вот нашим радиослушателям, кто, например, из других районов, в другой стране, Клайпед, чем он так хорош?
3: Так, может, я начну?
2: Да.
3: Уже Меденинкай, как и вы сказали, были известны в 15 веке. Это очень имеет большое историческое значение. Но сегодня, конечно, мы хотим вот этим праздником вместе с общественным местным показать Меденинкай, какие они сегодня. И вот этим праздником хотим привлечь чем больше людей, что приехали, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Да, могу только добавить до этого то, что можно сказать, самое главное в любом месте – это люди. В Меденинкай живут замечательные люди, которые знают свое достоинство, которые чувствуют себя достойно, потому что, слушай, кажа, наши называются медники королевские. Добавляют это слово королевские, потому что отличается от другого. Уже как само название несет задачу для людей, что ты, можно сказать, должен быть гордый.
2: Держать свое имя
4: и знать, что когда немножко по истории походить, очень много других интересных фактов происходит. А как раз в это время, в 1486 году, когда Магдебургию получили медники, было в самых медниках 31 карчмов разных. И мед питный, и водка была, и пиво. Ну, извините, что я...
1: Нет, все понятно. Много помещений для разных событий.
4: В таких медниках люди есть списки, уже есть конкретные списки жихаров, людей, которые там находятся. Даже фамилии, которые так... Один пример. Сирович, которые уже в 1620 году были и тоже корчму имели. Другие, которые занимались. И то, что для нас важно, что под Грунвальдом, в битве Грунвальдской в 1410 году была Харонгвия Медницкая, которая тоже будет реконструирована, и она будет представлена, что наши люди, наши предки, они под Грунвальдом стояли.
2: Обороняли
4: с великим князем Витовтом, с королем Ягьялло, стояли против, защищали свою родину, свою страну. И это тоже где-то оно перешло на нас, на это, что тут так и есть. Что еще важно, так как первое упоминание, завжди можно тоже подчеркнуть, сохранились от крестоносцев записи, кроники, где уже в 1385 году с под Меденинкай крестоносцы отступили, потому что уже была твердь, уже был оборонный замок, который защищался, который вставал. Ты ж надо понять, что замок на тот час это важный элемент был защиты, что замка не добудешь, территория не твоя. Замок считался, не важно, что ты там по полях походишь, побегаешь, что-то скажешь, ты замок возьми. И перед Вильнюсом Меденинкай это была оборона. Это означало, что как на Вильнюс пойти, надо Меденинкай было взять.
1: Скажите, до сих пор получается, что защитники Меденинкай, защитники Вильнюса живут?
4: Защитники Вильнюса живут, точно, потому что теперь оно уже так соединилось, что уже не надо долго, полчасика и в центру Вильнюса с Меденинкай приехать, это все. И что еще важно? По величине замок Меденинский, он является самый большой на Литве по величине, и потом, что он сохранился. Он сохранился, это что осталось, это часть реконструкции произошла, а в основном это старинный. С усим уважением до Тракайского замка, но его установили.
2: Да.
4: А Медницкого нет. Он часть установили, а наибольш сохранилось из-за этой старины. И тому медники являются важным элементом. Потом гора. Самая большая гора у нас недалеко есть, находится Єзопіна, чи вища гора, которую называют, сначала через веки была Єзопіна, самая важная. Но ли потом в космос полетели
2: и увидели.
4: Не хапая пара сантиметров.
2: Мы с тобой должны вообще теперь прославлять. Тракай, подвинься! Прославлять с тобой Меденинкайский замок.
1: Ну и костел самый старинный.
4: Да. И что еще важно? Через год будем праздновать юбилей 640 лет основания парафии, прихода Медницкого. Это самые старинные приходы, так как и Майшагова, и Медники, это одни из старших на Литве. Они после крещения Литвы стали приходскими костелами. Хоть наш костел уже шестой в очереди, как от початку, ну, как приход, а приход это люди, являются первыми на Литве.
2: Итак, сейчас мы прервемся, послушаем рекламу, музыку и вернемся к разговору про Меденинкай.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Возвращаемся к разговору о празднике в Меденкай.
2: Какие еще? Что еще будет? Что еще будет на мероприятии? Рыцарский турнир, да, то есть организовывается. Что еще из этого будет?
3: Да, и будут разные ансамбли. И очень гордимся и радуемся, что будет петь для нас Катажина. Катажина Звонкове, которая... дом родительский.
2: Да, Меденкай, она, то есть она оттуда.
3: Она оттуда, и очень она этим гордится и прославляет тем, и Меденкай. Тоже выступит ее муж Звонкус и Стану. Монтвидас, Бляк Бицепс. Тоже наши районные ансамбли, которые есть в наших центрах культуры. Также много будет разных мероприятий для детей. Еще что важно сказать, что в воскресенье будет работать замок. Так можно будет навестить с детьми, семьями, то те, которые люди не были ни разу в Меденкай или на замку. Будут ждать гиды, каждый может будет посмотреть выставки и познакомиться с историей Меденкай.
2: Ну, потрясающе. Так что мы всех
4: знаете,
2: зовем.
4: Как добавить еще про Катажину Звонкуведе с 18 века.
2: Да, конечно.
4: Семья Немытько уже жила в Подворанцах. Уже есть справки. Антоний Немытько уже был в 1768 год. Уже была свадьба его, который уже при этом связаны. А значит, корни, они это на вороте.
2: Я понимаю. Отец Иисус, вы каждого прихожанина знаете историю вот так вот.
4: Вы знаете, когда имеешь метрические книги с 1652 года начинающие...
2: Только у вас хобби просто такое, да?
1: Ага, этих знаю.
2: Все понятно.
3: Я еще хочу сказать и очень благодарна для местной общины, потому что они являются инициатором этого большого праздника, и чтобы Меденкай показать не только для жителей нашего района, но для Литвы и для, наверное, всей Европы. И они очень к этому подошли так активно, очень все дружно, да, как сплоченно работают над программой, над праздником, что каждый, кто приедет на этот праздник, чувствовал себя очень хорошо. И, конечно, это смотря в будущее, мы как самоуправление смотрим, что это очень такой привлекательный пункт туристический. И совместно, работая с замком в Меденкай, мы хотим такую, ну, как бы, такой пункт еще... помогите
4: туристический.
3: Мне
4: сделать, как он был, да, как он был так само в экскурсии для гидов ввести. Для нас еще важно один человек, который оттуда, Лукашевич Юзеф. Это известный геолог. Он, как вам сказать, был самым головой заговора на цара. И с того момента первый раз Пилсудский попал в тюрьму, потому что там немножко помог. Он имел смертную казнь, поменяли на пожизненно в Шлиссельбургской крепости. Он там просидел 17 лет. Можно представить себе, когда идешь в студию к вам, это как без солнца, коридоры.
1: Так это вот, Гитлер 19 лет.
4: Вы уже должны немножко выпустить. И потом он был самым лучшим учеником Ломоносова. Потом поехал по Европе, по Азии. На французском, на русском языке есть его все доклады. И он считается как отцом геологии. Он в Нарасу находится его нагробок. Он это поем так самой памятки разные остались. И для нас это тоже это важный человек. У нас так само родился и был хрещенный Медардас Чобот, сигнатарь уж неподлегости Литвы. Так само, это тоже это важно. Знаете, так как покопаешься, то эти люди мают свою историю.
3: Да.
4: И до каждого где-то возьмешься. И когда эта инициатива народилась, отклик был. Отклик зараз. Тут и бендромини, потому что все в своем находится. Староста, люди, которые родные, которые связаны с медниками, сразу почувствовали, что мы не были кто. А я говорится, сам себе не похвалишь.
3: Никто не похвалит. Все именно так. Здорово, слушайте, вот получается, мы являемся на старте того, что Меденькай станет классной туристической точкой, помимо того, что простого туризма, но и паломничества в том числе получает. Поэтому, дорогие друзья, всех вас призываем 12 июля начать вместе с нами этот маршрут туристический в Меденькай.
2: В это воскресенье приходите все, весь день, я так понимаю, с утра до вечера будут какие-то... Помимо, конечно, концерта вечернего, но будут всевозможные развлечения для всей семьи от мала до велика. Каждый найдет что-нибудь для себя, для...
3: Да.
2: А еда, я так понимаю, тоже там же...
4: Думаю, что будет.
2: Конечно.
3: Поэтому в 12...
4: Посмотрите на нас. Мы не выглядим...
2: Эдита великолепно выглядит.
4: Она немножко, значит, всегда не хапаем.
2: Да,
4: да. Уже раньше кто-то съел, кажется.
2: Да, да, да.
3: Так, поэтому в 12 начинаем с мессы. И далее праздновать, правильно?
2: Да, правильно. Приходите все, всех ждем в Меденькай в это воскресенье.
4: Могу сказать еще юмор наконец.
3: Да. Давайте.
4: Вы знаете, хорошая женщина сумела убедить своего мужа, что головой семьи является тот человек, который жене дает все деньги.
2: Поэтому все хорошие жены, все хорошие мужья в это воскресенье дают своим женам отдохнуть в Меденькай.
4: И становятся головой семьи.
3: Вот, пожалуйста. Спасибо огромное.
4: Спасибо.
0: Радио Р. За нас

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Будущий министр сельского хозяйства Кестутис Можийка заявил, что хочет сохранить преемственность в работе ведомства. Он пригласил свою команду бывшего министра Игнаса Хофманаса, временно исполняющего обязанности министра Андрюса Палениса и предложил оставить на посту вице-министра Роландеса Тарашкевичуса. Андрюс Паленис сразу же отказался от должности вице-министра, заявив, что у него сейчас другие жизненные цели. А Игнас Хофманас сообщил, что официального предложения пока не получал и решение еще не принял.
0: Голоса регионов.
1: Правящая социал-демократическая партия Литвы выдвинула депутата Сейма Руслана Сабаранова с кандидатом на досрочных выборах в Сейм в Нальчайском северном избирательном округе. Сам политик заявил, что для него важнее не наличие депутатского мандата, а возможность представлять интересы жителей Висагинаса, Игналины и части Зарасайского района. Досрочные выборы, напомню, пройдут 8 ноября после смерти депутата Евгения Шуклина.
2: А на Игналинской АЭС начинается ключевой этап закрытия станции – демонтаж активных зон реакторов РБМК, которые считаются самыми мощными в мире. Литва первой приступит к разборке таких реакторов, а полученный опыт в будущем может быть использован при выводе из эксплуатации аналогичных энергоблоков. Полностью демонтировать реакторы планируется к 43-му году, а завершить все работы по выводу станции из эксплуатации к 50-му.
1: В Каунасе установили новую бронзовую миниатюру в рамках серии «Невидимые исторические объекты». Она посвящена зданию Института физики и химии Университета Витаутаса Великого, который построен в 1931 году и был уничтожен в 1944 году. Скульптура установлена рядом со старой пристанью, откуда когда-то было видно оригинальное здание. Макет также адаптирован для людей с нарушениями зрения и снабжен информацией шрифтом Брайля.
2: В Клайпеде временно неисправен фонтан на холме Йонаса, который особенно популярен у семей с детьми. По данным городских властей, вышел из строя блок управления. Поэтому фонтан работает с перебоями и не по установленному графику. Ну, то есть, то и работает, то не работает. Когда неисправность будет устранена, пока не сообщается.
1: В Давильских карьерах в Клайпедском районе открыли современный футбольный комплекс, аналогов которому нет в Литве. Здесь могут одновременно тренироваться более 100 детей, проводить сборы, турниры и спортивные лагеря. На строительство объекта направили около 1 миллиона евро из средств самоуправления государства и Евросоюза. Комплекс включает 3 футбольных поля, жилые домики на 128 мест и административное здание с помещениями для питания, конференц-центр и образовательных мероприятий.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, на западе порывы до 18 метров в секунду. Температура днем от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: До рождения суждено подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией о завершении войны в Украине. По его словам, Москва не демонстрирует готовности к диалогу и намерена продолжать войну. Науседа подчеркнул, что позиция Литвы остается неизменной, переговоры возможны только тогда, когда обе стороны действительно будут готовы к ним.
1: Семьи с низкими доходами в Литве уже могут подать заявление на получение 148 евро на покупку школьных принадлежностей для каждого ребенка школьного возраста. Также с 1 июля принимаются заявки на бесплатное питание в школе для учеников 3-12 классов. Право на поддержку имеют семьи, где средний доход на одного человека не превышает 350 евро в месяц. Подать заявление на выплату можно до 5 октября, а на бесплатное питание в течение всего учебного года при возникновении такой необходимости. По данным Министерства социальной защиты и труда, с сентября различные виды социальной поддержки получат около 119 тысяч школьников. Почему с 3 по 12? Потому что с 1 по 2 класс и так питание идет бесплатно.
2: После отмены 10% пошлины ЕС на автомобили, произведенные в США, машины из-за океана могут стать дешевле и привлекательнее для покупателей в Литве. Эксперты считают, что это прежде всего коснется рынка подержанных автомобилей, хотя окончательное снижение цен будет зависеть от продавцов. По данным специалистов, больше всего выиграют покупатели, самостоятельно приобретающие автомобили на американских аукционах.
1: Правоохранительные органы установили второй автомобиль и его водителя, которые, по версии следствия, могли участвовать в уличной гонке с БМВ перед смертельной аварией в Жирмунай. Их действия будут оценены в рамках досудебного расследования. Напомню, что трагедия произошла 4 июля на улице Жирмуну. Автомобиль БМВ под управлением 19-летней девушки врезался в столб. В результате погибли двое пассажиров. Следствие также подтвердило, что после аварии у водительницы было установлено 0,58 промилле алкоголя.
2: Жителям Вильнюса временно не рекомендуют купаться на пляжах Жирмунай, Григишкис и Тракувоке. По данным последних исследований, качество воды там не соответствует санитарным нормам. Специалисты объясняют ухудшение обильными дождями, из-за которых в водоемы попали загрязнения. На остальных городских пляжах вода соответствует требованиям, а на проблемных участках уже проводят повторные проверки.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер северо-западных, западных направлений от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: kind.
1: Реклама.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Этим летом Паланго ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет Какао ЛТ.
1: Радио

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р» на волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 12 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас канцлер Радио Р, маркиз Новой Вильни, президент программы Соли Перес, Гинтера Сантана с бури, рожденный в Баварии Зугас, и я, Евелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Назначенный министр здравоохранения Литвы Линас Кукурайтис заявил, что намерен в течение 2 лет сократить очереди к врачам как минимум на 30%. По его словам, основное внимание будет уделено тем медицинским специальностям, где ожидание приема самое длительное. Среди его приоритетов развитие профилактики заболеваний, укрепление роли семейных врачей, снижение предотвратимой смертности и более тесное взаимодействие системы здравоохранения с социальной сферой.
1: Литва и Польша подали совместную заявку на участие в европейской инициативе Euro-HPC по созданию одной из самых мощных инфраструктур искусственного интеллекта в Европе. Если проект получит финансирование ЕС, страны получат доступ к современным вычислительным мощностям для развития ИИ, которые дополнят создаваемую в Вильнюсе национальную платформу LIT-AI. Запуск первых таких центров в Европе запланирован на 2028 год.
2: А согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, 44% взрослых жителей Литвы обладают низким уровнем базовых навыков чтения и счета. Это 4-й худший показатель среди участвовавших в исследовании стран. Эксперты предупреждают, что такие люди реже находят работу, меньше зарабатывают и чаще сталкиваются с трудностями повседневной жизни. По мнению авторов отчета, улучшить ситуацию помогут повышение качества школьного образования и развитие системы обучения взрослых.
1: Тем временем Государственная продовольственно-ветеринарная служба приостановила работу предприятия «Презо Группе» в Каунасе после плановой проверки. Инспекторы обнаружили плесень на оборудовании, грязные холодильные камеры, нарушение хранения продуктов с риском перекрестного загрязнения, антисанитарию в производственных помещениях и нарушение системы внутреннего контроля. Производство останется закрытым до устранения всех нарушений, а после будет принято решение о возможных санкциях.
2: Сегодня у Белого моста в Вильнюсе в 5-й раз состоится ночной женский триатлон. Участницам предстоит преодолеть 200 метров вплавь, 5 километров на велосипеде и километр бегом. Для детей подготовлена отдельная дистанция. В связи с проведением соревнований на улице Упес будет действовать временное ограничение движения и парковки. Уже ограничили стоянку автомобилей, ну а с 15 до 22 будет закрыт для транспорта участок улицы Упес-9 до улицы Малонесес.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильными, возможно, даже гроза. Ветер будет дуть с северо-западных сторон нашей страны от 9 до 14 метров в секунду. Днем температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла.
2: Было бы классно, чтобы это сильными, еще и грозными.
1: Холодными и неприятными.
0: Вы слушаете Радио Лето.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

0: Год по нотам.
1: В эфире Радио Р только что прозвучал дебютный сингл Леди Гаги, с которым она в 2008 году ворвалась в мировые чарты и буквально перевернула поп-музыку с ног на голову. Ее безумные наряды, футуристический стиль и этот дерзкий бит дали старт новой музыкальной эре. Однако, пока мир только привыкал к эпатажу молодой Гаги, Вильнюс тем летом принимал бесспорную королеву сцены. В июне 2008 года к нам приехала неподражаемая Кайли Миноук. Ее грандиозное шоу на Сименс-арене в рамках тура «Кайли X 2008» стало одним из самых дорогих, ярких и технологичных концертов в истории Литвы того года. Это было событие абсолютно космического масштаба. Вспоминая 2008, давайте сейчас и послушаем великую Кайли Миноук.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Станой Звонкус, Black Biceps, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Государственная налоговая инспекция Литвы подвела итоги распределения части подоходного налога за прошлый год. Больше всего средств получила организация Мелина Иргелтона, оказывающая военную и гуманитарную помощь Украине. При этом сумма оказалась на 11% меньше, чем годом ранее. На втором месте фонд Римаса Каукенаса, которому жители направили 1,4 миллионов евро. А на третьем организация Саванори Вейкамс с более чем 1 миллионом евро. Также значительную поддержку получил фонд Маму Уния, приюты для животных Пенктакоя и СОС Гивуной, а также Лайсвестовые и общественная организация журналиста Скирманта Самалинаускаса Тесаи Расварбу.
0: Голоса регионов.
1: Главная избирательная комиссия Литвы официально прекратила полномочия мэра Юновского района Миндаугаса Синкевичуса в связи с его назначением премьер-министром. Одновременно депутатский мандат в Совете самоуправления возвращен Валдосу Маяускасу. До выборов, которые состоятся в феврале-марте 2027 года, обязанности мэра будет исполнять временный руководитель, которого назначит Совет самоуправления. Жители Вильнюсского района могут столкнуться с задержками при вывозе бытовых отходов. Как сообщает самоуправление, причиной стали технические неполадки на предприятиях по механико-биологической обработке отходов, из-за которых образовались большие очереди из мусоровозов. Водителям коммунальных служб приходится ждать разгрузки по 5-6 часов, что нарушает графики вывоза. Власти просят жителей, у которых мусор не вывезли в назначенный день, не убирать контейнеры, а оставить их у дороги. Коммунальные службы обещают вывести отходы сразу, как только появится такая возможность. Самоуправление приносит извинения за временные неудобства и обещает дополнительно сообщить, когда работа вернется к обычному графику. Государственная продовольственно-ветеринарная служба приостановила работу предприятия Презо Группе в Каунасе после плановой проверки. Инспекторы обнаружили плесень на оборудовании, грязные холодильные камеры, нарушение хранения продуктов с риском перекрестного загрязнения, антисанитарию в производственных помещениях и нарушение системы внутреннего контроля. Производство останется закрытым до устранения всех нарушений, после чего будет принято решение о возможных санкциях. Ну а на Игналинской АЭС начинается ключевой этап закрытия станции – демонтаж активных зон реакторов РБМК, которые считаются самыми мощными в мире. Литва первой приступит к разборке таких реакторов, а полученный опыт в будущем может быть использован при выводе из эксплуатации аналогичных энергоблоков. Полностью демонтировать реакторы планируется к 2043 году, а завершить все работы по выводу станции из эксплуатации к 2050 году.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве продолжится марафон дождей, местами с грозами. В течение дня температура воздуха может подняться до 16-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: не найдут.
1: Радио твоего настроения. Радио Р.
2: Предпоследний рабочий день на этой неделе, а я уже, честно вам признаюсь, живу в ожидании выходных. Но в любом случае работать надо, поднимать настроение тоже, особенно в эту погоду. В эфире Ангелина.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова снова здесь и снова с вами. Я вас всех приветствую, желаю потрясающего настроения. Это на случай, если вдруг вы не слышали мой первый мини-выход. Сегодня четверг, наконец-то. Четверг, как известно, маленькая пятница. Хотя мы с моим дорогим коллегой Женей Соленковым будем вечно, видимо, спорить на эту тему, потому что он считает, что среда – это маленькая пятница, четверг – это большая пятница. А вот что пятница такое, он не знает. Ну, короче, в общем-то, мы давайте вернемся к праздникам, потому что это у нас с вами традиция такая. Сегодня, 9 июля, отмечается День земляники. Слушайте, вот жаль, что в магазинах просто так нельзя найти землянику. Я ее очень сильно люблю. И вот пару недель назад была на таком озере, которое находится как будто бы в лесу, и вот насобирала земляники в лесу. Прям, прикиньте, немножко, конечно, буквально в ладошку положить, но так вкусно было, просто обалдеть. Поэтому всем рекомендую сходить в лес и поискать землянику. Еще сегодня отмечается День фантазии и юмора. Я вообще убеждена, что если смотреть с юмором на многие ситуации в жизни, становится гораздо легче их переносить. Поэтому давайте юморка в жизнь добавим, тогда она будет гораздо более сносной. Еще отмечается День моды. Но тут просто можно сказать, что я поздравляю всех наших радиослушателей, потому что вы супер стильные, супер модные, и этого у вас не отнять. И День тенниса тоже сегодня отмечается. Если вдруг вы играете или играли когда-нибудь, то я вас поздравляю, дорогие мои спортсмены. Я вот играла буквально в настольный теннис. Теннис вполне неплохо. Все время хотела большой теннис попробовать, но как-то все не добираюсь. Не знаю, может быть, как надо собраться, когда погода получше станет. Но это так, отговорки вечные. И именины сегодня у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия, Ивана, Вероники и Веры. Если это вы, я вас поздравляю. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как я вам и говорила, когда я хочу с вами какую-то тему обсудить, я ее буду вкидывать в начале своего эфира, чтобы у вас было время подготовиться. Так вот, значит, вчера выдался свободный вечер, потому что футбола не было, хотя так непривычно было. И я решила посмотреть фильм, один из новых, который называется «Сообщение для Изабель». Это теперь один из моих любимых фильмов, и честно скажу, мне сразу после просмотра захотелось пересмотреть его еще раз. И поэтому я решила спросить у вас, дорогие наши радиослушатели, есть ли у вас такой фильм или сериал, который вы можете пересматривать, ну, хоть каждый день, ну, или хотя бы через день, который вам не надоедает, который не требует каких-то супер усилий вашего мозга, ну, то есть абсолютно вас расслабляет, и вы даже на фоне можете его включить, и все будет классно. Вот этот вопрос меня интересует. И я напоминаю, что отвечать можно либо в 14.30 в нашем эфире, ну, звонить сюда, либо в приложении radios.lt. Там заходите в наш раздел «Радио Р», нажимаете на иконку, и там внизу есть такая кнопочка «Отправить сообщение в студию». И вы можете как текстовое сообщение отправить, так и голосовое записать, которое я с радостью отыграю в нашем эфире. Поэтому давайте приготовьтесь, будем обсуждать в 14.30.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. А что? Мне нравится.
2: Поскольку я активно слежу за новостями, в частности музыкальными, не могла это не поделиться. В возрасте 75 лет скончалась певица Бонни Тайлер. Она, к сожалению, болела, у нее была экстренная операция, и вот сегодня ее буквально полчаса назад не стало, и она прославилась благодаря огромному количеству хитов. Трижды была номинирована на Грэмми, столько же на премию Brit Awards, ну и, конечно же, в этой связи я решила отыграть что-нибудь из Бонни Тайлер прямо сейчас в нашем эфире.

0: Если вдруг не знаете, как уже привлечь эти деньги большие в свою жизнь, то можно позаимствовать стандартное упражнение из китайской корпоративной культуры. Это танец погони за деньгами. И это абсолютно не шутка, потому что там работники всерьез верят в утренний ритуал, который помогает им продавать больше, независимо от того, в какой сфере они работают. Вся суть танца в подражании хватанию денег из воздуха под ритм одной песни. То есть нужно прям хватать деньги со всех четырех сторон. Вот я прям сейчас, знаете, в студии пытаюсь это делать. Пальцем проводить по экрану, чтобы получить изобилие. А затем делать типичный для денежного кота взмах запястьем. Знаете, вот этот денежный котик, который вот так лапкой тюк-тюк-тюк. Ну, есть побольше, есть поменьше, как статуэтка. Так вот, они все это делают, и я честно говорю, я подумала, что это шутка, но потом я увидела реальное видео и думаю, что, ну, наверное, пора вводить в привычку, просто попробовать, если они в это верят, ну, и как бы, естественно, у них все получается, то, возможно, и нам с вами стоит. Поэтому запоминаем. Танец погони за деньгами. Можете прямо сейчас погуглить, посмотреть, как это выглядит, и начинать учить движение.
1: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Председатель Сейма Литвы Йозас Оликас заявил, что обсуждать смягчение санкций против Беларуси можно лишь после демократических изменений в стране. По его словам, сейчас для этого нет никаких оснований. Он подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать белорусские демократические силы и добиваться освобождения политзаключенных. Оликас также пояснил, что изменившаяся формулировка в программе нового правительства не означает смены позиции Литвы по санкциям, а связана с попытками сохранить возможность диалога по отдельным гуманитарным вопросам, включая освобождение политзаключенных. При этом, если Минск продолжит поддерживать российскую агрессию против Украины или гибридные атаки против ЕС, политика изоляции Беларуси будет сохраняться и усиливаться. В то же время Литва и Польша подали совместную заявку на участие в европейской инициативе Euro-HPC по созданию одной из самых мощных инфраструктур искусственного интеллекта в Европе. Если проект получит финансирование Европейского Союза, страны получат доступ к современным вычислительным мощностям для развития искусственного интеллекта, которые дополнят создаваемую в Вильнюсе национальную платформу LIT-AI. Запуск первых таких центров в Европе запланирован на 2028 год. Будущий министр финансов Тауримас Валис заявил, что почувствовал предвзятое отношение на встрече с фракцией консерваторов в Сейме. По его словам, он не позволит себя незаслуженно унижать и подчеркнул, что не находится на каком-то экзамене. В ответ Ингрида Шимонетти заявила, что кандидат пришел неподготовленным и не смог дать конкретные ответы на вопросы, касавшиеся его будущих обязанностей. Европарламент утвердил новые правила, которые с 2027 года усилят защиту прав авиапассажиров в странах ЕС. Размер компенсации за отмену или задержку рейсов более чем на 3 часа останется прежним. 250 евро за перелеты до 1500 километров, 400 евро за рейсы от 1500 до 3500 километров и 600 евро за более дальние перелеты. При этом авиакомпании будут обязаны самостоятельно информировать пассажиров об их правах и порядке получения компенсации в течение 96 часов после проблем с рейсом. Также новые правила запрещают взимать дополнительную плату за размещение детей до 14 лет рядом с родителями, вводят единый минимальный размер бесплатной ручной клади и запрещают лишать пассажира обратного билета, если он не воспользовался первым сегментом маршрута. Кроме того, усиливается защита пассажиров с ограниченной подвижностью и их специального оборудования. И о погоде. Завтра в Литве продолжится марафон дождей, местами с грозами. В течение дня температура воздуха может подняться до 16-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Летний эфир на волнах Радио Эр продолжается. И я напоминаю, что в 14.30 мы обсуждаем ваши любимые фильмы и сериалы, которые вы можете смотреть бесконечно. Ну и помимо того, что звонки я буду принимать, в 14.30 обсуждение у нас еще идет в приложении radios.lt. Туда можете записать голосовой, либо написать свой ответ. И я с радостью все это озвучу в эфире. Даже если

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Знаете, в который раз ловлю себя на мысли, ну и вот людей, которые меня окружают, что погода очень сильно влияет на настроение. Поэтому сегодня она у меня немножечко меланхоличная. И, соответственно, музыка будет примерно такой же. Я вам всегда говорю, что радар новинок происходит у нас по понедельникам, релизы в пятницу. И вот в пятницу, помимо песни, которую я отыгрывала на этой неделе, вышла еще одна, одного из моих любимых русскоязычных исполнителей. Это Ти-Фест. И песня на самом деле не новая. Она называется «Люби меня, люби». И я думаю, что многие, конечно, даже мысленно отнеслись к опетым мошенникам с потрясающей песней «Люби меня, люби». И это, по сути, не перепевка, как многие сейчас делают. Вот, не знаю, хиты Валерия Меладзе, например, просто под тот же мотив, под все то же самое поют с теми же словами. Я вот такое не очень люблю. А здесь, по сути, такое, ну, переосмысление, как будто на более современный лад и с немного другими смыслами. И я вот послушала, и мне супер нравится какая-то расслабляющая музыка максимально в песнях, которая тебя относит куда-то в другую атмосферу, не знаю, на другую планету и делает тебе максимально комфортно. Ну и плюс, конечно, слова, в которые ты вслушиваешься, на какие-то цитаты цепляешься. Это прям классно. Ну и, конечно, не стоит отметать мою любовь к этому исполнителю. Поэтому я решила поделиться этой находкой с вами. Может, кому-нибудь зайдет, ну и немного романтики в наш эфир тоже полезно будет добавить. Поэтому в эфире Радио Р прямо сейчас Ти-Фест с песней «Люби меня, люби».

0: Радио R. Наш номер 052-305-005.
1: Ну что ж, погнали обсуждать ваши любимые фильмы и сериалы, которые вы буквально можете чуть ли не каждый день пересматривать. Меня всегда интересует эта тема, потому что, конечно, вкусы у нас абсолютно разные, но у меня есть парочка сериалов, которые я вот так просто могу включить, и все. Хоть спи ты под них, хоть делай какие-то дела, и ты понимаешь, что не нужно погружаться в суть этих сериалов, например, но достаточно того, что они на фонах, потому что ты и так все знаешь, и там с любой серии можно включить. И я бы вот сказала, что в моем случае это... «Друзья», 100%. Там вот где ни включи, ты всегда знаешь, о чем идет речь. И сериал «Офис». Я, кстати, не так давно пересмотрела все 9 сезонов снова, порыдала в конце. Обалденный сериал, вот как раз о рабочих буднях. Ну и тоже неосознанно переносишь это на свою работу и даже как-то подхихикиваешь. 052-305-005, телефон нашей студии, если вдруг кто-то хочет поделиться своими рекомендациями. Но, как я и говорила, у нас еще есть ответы в radios.lt приложение, где вы можете и записать голосовое и просто написать текстом. Так, сейчас я вот опять каждый раз как в новый просто разбираюсь. Сейчас вот, вот так скачиваем, значит. Тут у меня все выведено. Ну, давайте фон сделаю потише и послушаем. Так.
2: Очень странные дела. Потому что там очень интересный сюжет. Там о всякой мистике говорится. Мой любимый персонаж Оди. Она любит вафли. И еще у нее, она обладает телекинезом.
1: Вот так вот. Сериал «Очень странные дела». Кстати, много о нем слышала, но сама так и не добралась. Как-то все он был на пике. Я не очень смотрю то, что все прям смотрят, потому что я не успеваю смотреть так же быстро, как все, чтобы это все обсуждать. Поэтому как бы оставляю на потом. Но вот племянники у меня, кстати, тоже очень любят этот сериал и прям рекомендуют. Может, у нас тоже есть любители этого сериала. Тем временем Свет.Лана пишет. «Мой любимый фильм «Аватар». Всегда мечтала попасть на похожую планету подальше от нашей реальности. Сам фильм очень красочный, любим пересматривать с детьми». Но «Аватар», Стивен Спилберг там, конечно, постарались. Я, правда, смотрела одну только часть, но вот надо вторую и третью, там, по-моему, всего три части. Надо добраться, снова вникнуть в сюжет, вспомнить вообще, о чем там все. Но фильм, правда, красочный, и вот в плане фэнтези, наверное, одно из лучших произведений, я бы сказала. Так, есть еще голосовые, давайте слушать и... Так.
3: «Бойцовский». О. Мне нравится, как герой пытается выйти из привычной, одобряемой социальной жизни. И насколько абсурдно становится его путь выхода, путь к свободе.
1: Так, ну «Бойцовский клуб», конечно, пожалуйста. Это классика мировая, потрясающая, невероятная. Ну да, многим... Хотя вот знаете, я, наверное, ну раза три, наверное, от силы смотрела этот фильм, а так, чтобы его на фоне включать и постоянно пересматривать, ну, наверное, не то чтобы прям мое. 052-305-005, телефон нашей студии, если вдруг вы хотите поделиться своими рекомендациями. А если нет, у нас есть еще голосовое, которое мы можем послушать. Вот так вот. Многие выбирают просто не звонить в наш эфир, чтобы, если что, наверное, не растеряться, а просто записать голосовое. Давайте послушаем. Так.
4: Здравствуйте, Радио Р.
1: Здравствуйте.
4: У меня на фоне всегда идут «Отчаянные домохозяйки». Их там в любой момент включи, в любой сезон поставь. Там можно смотреть по кругу бесконечно. А вообще, поскольку я посмотрела «От и до», я еще раз посмотрела его на польском языке. Вот. И поэтому тоже всем рекомендую в оригинале посмотреть или вот, например, на другом языке.
1: Кстати, у меня сразу несколько комментариев, потому что я буквально недавно начала смотреть «Отчаянные домохозяйки». Никогда в жизни не смотрела, только слышала положительные отзывы. Как-то раз начинала одну серию, буквально осилила, там больше меня не хватило, а тут прям взяла и 17 серий сразу. Скажу, что очень классно, правда. И плюс это атмосфера 2000-х, когда этот сериал выходил, он, по-моему, в 2004 году вышел, но, правда, очень здоровский. Да и, в принципе, все сериалы, которые в 2000-х, в 2010-х выходили, они вот с этой особенной атмосферой невероятные. А там, знаете, еще вот этот частный квартал, дома богатенькие, всякие драмы, криминалы. Ну, что-то удивительное. Так, я что-то не вижу звонков. Возможно, погода, конечно, влияет на наших дорогих слушателей. Но в любом случае, круто, если есть вот что-то, что вы можете пересматривать на постоянной основе. И, в принципе, наверное, многие фильмы, они должны играть такую функцию чего-то суперкомфортного, я бы сказала, когда ты погружаешься в эту атмосферу, забываешь обо всем, что происходит в твоей жизни, и просто наслаждаешься. Так вот, что-то звонил человек, человечек и как-то не дозвонился. 052-305-005, телефон нашей студии, может, сейчас еще одна попыточка будет, и... Нет. Ну, ладно. В общем, в любом случае, спасибо огромное тем, кто записывает голосовые, пишет наше приложение radios.lt. Надеюсь, что это станет нашей доброй реально традицией, потому что там все очень удобно и все очень классно. И удобно, потому что я могу это все выводить в эфир прямо с нашего второго эфирного компьютера. Ну, в любом случае, пока. Движемся дальше по эфиру.
0: На радио R.

0: слушаете Радио Р.
1: Если вдруг вы не боитесь дождя и любите даже погулять в такую погоду, то я вам предлагаю развлечение на вечер. Потому что сегодня у Белого моста в Вильнюсе в пятый раз состоится ночной женский триатлон. Участницам предстоит преодолеть 200 метров вплавь. В такую погоду я вообще не представляю, как это сделать, но очень ими восхищаюсь. 5 километров на велосипеде, ну и 1 километр нужно будет пробежать. Для детей тоже будет отдельная дистанция подготовлена. И, конечно же, важная информация для водителей. Когда у нас какие-то мероприятия подобные в центре происходят, соответственно, вводятся временные ограничения движения и парковки. С 9 ограничивается стоянка автомобилей, с 15 до 22 часов будет закрыт для транспорта участок улицы от УПЕС 9 до улицы Малониосис. Кстати, даже не знала, что у нас такая улица есть. Но в любом случае, будьте внимательны. В центр на машине лучше не ехать, а вот на общественном транспорте, который у нас потрясающе развит, вполне себе можно. Ну и классное развлечение на вечер.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В этом году часть самоуправления Литвы начнет централизованный прием детей в кружки и секции, финансируемые государством. Подать заявление можно будет через единую информационную систему, которая уже используется для записи в школы, детские сады и учреждения профобразования. Прием заявлений стартует 15 августа. Через систему можно будет подать заявку, узнать, положено ли ребенку государственное финансирование занятий, отслеживать очередь и подписать договор. Какие именно самоуправления подключатся к новой системе в 2026-2027 учебном году, станет известно до августа. Литовский национальный олимпийский комитет осудил решение Международного олимпийского комитета о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. В Литовском комитете заявили, что считают этот шаг неприемлемым, поскольку война России против Украины продолжается. Президент комитета Дайна Гудзинавичуйте назвала решение разочаровывающим и подчеркнула, что Литва продолжит поддерживать Украину. Национальный центр крови Литвы сообщил о критическом сокращении запасов донорской крови. Сейчас больше всего не хватает первой отрицательной и второй положительной. Также быстро уменьшаются запасы второй отрицательной и первой положительной групп крови. Жители призывают в ближайшие дни стать донорами, поскольку кровь ежедневно необходима пациентам после сложных операций, травм и при лечении тяжелых заболеваний. Донором в Литве может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет, весом не менее 50 килограммов. Согласно опросу, проведенному по заказу банка «Цитаделя», 56% жителей Литвы, состоящих в отношениях, заявили, что не конфликтуют с партнером из-за финансов. Если разногласия и возникают, то чаще всего их причиной становятся непредвиденные расходы и крупные покупки, а не кредиты или разница в доходах. По данным исследования, лишь 1% опрошенных назвал причиной ссор займы. Эксперты отмечают, что финансовых конфликтов можно избежать, если заранее обсуждать семейный бюджет, крупные траты и создавать финансовую подушку безопасности. И о погоде. Завтра в Литве продолжится марафон дождей, местами с грозами. В течение дня температура воздуха может подняться до 16-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Ну что ж, дамы и господа, движемся дальше по эфиру. И несмотря на то, что вчера у нас был день свободный от футбола, футбольные новости все-таки есть. И довольно внезапные, кстати, потому что тут внезапно вырос интерес к викингам. Вернее, улетел даже в космос из-за того, что выступает сборная Норвегии на чемпионате мира. И потоки туристического портала Visit Norway о викингах увеличился на 80% только за последние две недели. Что еще раз подчеркивает, насколько это интересно. Я напомню, что перед чемпионатом команда Норвегии устроила фотосессию в образах скандинавских воинов, ну а фанаты во время матча устраивали на трибунах викингскую греблю, а сами игроки на поле тоже садились и подражали этому всему. Очень классное зрелище. В принципе, люблю фанатскую тусовку вокруг таких огромных спортивных мероприятий. И еще новостишка есть по поводу того, что я рассказывала вчера о судействе на матче с Египтом. ФИФА начнет проверку работы французского арбитра Франсуа Летексье после этого скандального матча между Аргентиной и Египтом. И по информации источников в организации говорят, что там проанализируют все ключевые решения рефери во время матча, ну и после этого уже решат, будет ли применяться какая-то санкция к нему, ну или, например, может его даже отстранят от дальнейшего судейства на этом турнире. Мне, кстати, после вчерашнего футбольного обзора наши внимательные слушатели напомнили, что ФИФА нельзя склонять. Спасибо огромное. Прямому перебывает и не такое. Но благодарна бесконечно за внимательность и за вот это прям внимание, я бы сказала, к деталям. Вот, поэтому, слушайте, сегодня у нас играет Марокко и Франция. Будет очень интересно, может произойти какая-нибудь сенсация. Ну, например, Марокко выйдет и выбьет Францию. Хотя я сомневаюсь в этом, но явно будет напряженный матч. Поэтому следим внимательно. В 11 часов вечера, если вдруг не сможете, то всегда можно послушать завтрашний наш обзор.

радостью объявляю заключительный аккорд моей части летнего эфира. На этом я, Ангелина Гудкова, прощаюсь с вами, дорогие дамы и господа. Впереди Жень Соленков, который продолжит дарить вам потрясающее настроение. Ну а мы с вами услышимся завтра, потому что завтра самый лучший день недели.

0: Радио Р. Лови энергию лета. Энергию лета.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Из-за сильного ветра, который обрушился на Литву в среду, спасатели 56 раз выезжали на уборку поваленных деревьев. Больше всего таких вызовов было в Клайпедском регионе. В Вильнюсе, Клайпеде и Паланге деревья упали на автомобили, к счастью, о пострадавших не сообщается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Литве сохранится дождливая погода, местами ожидаются грозы и сильные порывы ветра.
0: Голоса регионов.
1: Компания Дарну Групп планирует построить на юге Вильнюса новый район Лаунагей, в который инвестируют не менее 1 миллиарда евро. За ближайшие 10 лет здесь планируют возвести около 5,5 тысяч квартир, а жить в новом районе смогут до 15 тысяч человек. Проект предусматривает строительство дорог, школ, детских садов, парков, торговых и общественных пространств, а также спортивного комплекса. Около половины территории займут зеленые зоны. Строительные работы планируется начать во второй половине 2027 года. Правящая социал-демократическая партия Литвы выдвинула депутата Сейма Русланаса Барановаса кандидатом на досрочных выборах в Сейм в Нальчайском северном избирательном округе. Сам политик заявил, что для него важнее не наличие депутатского мандата, а возможность представлять интересы жителей Висагинаса, Игналины и части Зарасайского района. Досрочные выборы пройдут 8 ноября после смерти депутата Евгения Шуклина. Жителям Вильнюса рекомендовали временно отказаться от купания на пляже Жирмунай, Григишкис и Траку-Воке. По данным муниципального предприятия «Гринда», последние исследования показали, что качество воды там не соответствует санитарным требованиям. На пляжах уже установлены предупреждающие знаки. Специалисты объясняют, что причиной ухудшения качества воды стали сильные дожди. Обычно ситуация нормализуется в течение 1-3 дней после того, как дожди прекратятся. На остальных городских пляжах вода соответствует нормам, а повторные анализы на проблемных участках уже проводятся. У Давильских карьеров в Клайпедском районе открыли современный футбольный комплекс, аналогов которому в Литве нет. Здесь смогут одновременно тренироваться более 100 детей, проводить сборы, турниры и спортивные лагеря. На строительство объекта направили около 1 миллиона евро из средств самоуправления государства и Евросоюза. Комплекс включает 3 футбольных поля, жилые домики на 128 мест и административное здание с помещениями для питания, конференций и образовательных мероприятий.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшие ночью и завтра днем погода сохранится такой, какая она есть. Температура воздуха ночью от плюс 9 до плюс 14, завтра днем плюс 16, плюс 21. Дожди.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Станой Звонкус, Black Biceps, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Йоу, хеллоу, родненькие, четверг, 9 число, 9 июля, а за окном по-прежнему дожди льются и не прекращаются. Не знаю, как в ваших районах, городах, городочках, где бы вы ни находились, но вот столица вся дождливая, ветреная, просто... Катастрофа какая-то, хочется же уже солнышко. Я обещал не жаловаться на погоду, а чем еще заниматься, когда за окно выглядываешь? Но, друзья, давайте о том, что сегодня 9 число, и сегодня и день земляники, и день тенниса, и день моды, и день веры в единорогов. Поэтому есть огромное количество поводов для того, чтобы о них и поговорить, и что-то новое узнать. И, возможно, все сегодня сказанное, что-нибудь из сказанного сегодня вас на что-нибудь вдохновит. Давайте вот так вот сформулируем. Женя Соленков, с вами хороший день в ваших радиоприемниках. Радио Р. Волна, на которой... Хорошо, даже в такую ветреную погоду.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: В начале часа успел вам рассказывать о том, какое количество сегодня разных дней. В том плане, что день один, но такие штуки, как день земляники, день моды, вообще никак нельзя пропустить. И в том числе день веры в единорогов. Начнем с земляники. Я когда вообще вижу землянику, слышу слово земляника, постоянно вспоминаю мультфильм из моего детства про земляничный дождик, где лисенок гулял со своим папой. И в конце концов пошел земляничный дождик, но до этого был еще и морковный, и какой только не был. А вот сама земляника, друзья, не знаю, мне вот, например, земляника нравится больше, чем клубника и все остальные ягоды, малины и все остальное прочее. Нравится ее вкус. Земляника в целом, как и любая ягода, это всегда витамин С, антиоксиданты, польза для сердца, для пищеварения. Источник микроэлементов, потому что ягоды в целом, земляника в частности, это всегда калий, марганец, магний, железо. И в землянике, кстати, есть даже небольшое количество фолиевой кислоты. А это очень полезная вещь. Ее часто прописывают и беременным, и не только женщинам, но вот и мужчинам тоже прописывают иногда, чтобы восстановить здоровьюшко. А вы знали, например, о том, что земляника, она не только родственница клубники, но и малины, и ежевики, и яблони, и даже розы. Куста такого с цветами. Оказывается, это все родственники. А вот эти белые штучки на ягодах. Я, например, все время думал, что это семена. Но вот висела эта земляничка, потом ее дождь сбил, и вот из этих семян в земле вырастают новые кусты земляники. А нет, оказывается, что это плоды. Плоды на самой ягоде — это орешки, маленькие орешки. А вот эта сама красная ягода — это есть научное название, это называется цветоложе. Это то, в чем вот орехи обычно в скорлупе. А получается, что скорлупа и наружу растет земляника. В общем, странно получается, но интересный факт, между прочим. А чтобы собрать 1 килограмм земляники, сейчас вы поймете, почему она так дорого стоит, когда вы покупаете ее. Обычно нужно собрать несколько тысяч ягод. А если за каждой еще и наклоняться, вот так вот, видел ягодку, наклонился, сорвал, и вот так вот на килограмм земляники насобирал, и пресс себе подкачал, и спину, и вообще будешь сильным и молодцом. А сегодня еще, друзья, день единорога. Даже не единорога, а день веры в единорогов. И это не просто какая-то средневековая мифология и фантазии в кино, но это еще и национальное животное. Знаете, какой страны? Давайте попробуйте угадать, друг другу скажите. Прав тот, кто сказал, что это национальное животное Шотландии. Об этом узнала моя дочь младшая совсем недавно, посмотрела где-то какое-то видео и заявила, что мы должны поехать в отпуск обязательно в Шотландию. Я спросил, почему, думаю, что же ее заинтересовало. Рано, конечно, чтобы она заинтересовалась мужчинами в юбках. И, ну, думаю, может быть, что-то слышала, может быть, волынки? А нет. Это же папка думает сразу про шотландские виски. А она говорит, что там есть единороги. Ну, думаю, ну, понятно. Великолепный, кстати, способ привлечь туристов. А мы с вами движемся дальше.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига заявил, что меры по поддержке семей и повышению рождаемости планируется финансировать за счет увеличения акцизов на алкоголь, табак и других налогов на вредные привычки, а также за счет экономического роста. По его словам, власти также рассчитывают увеличить доходы бюджета благодаря развитию бизнеса и привлечению инвестиций. Напомним, новое правительство намерено реализовать ряд мер по преодолению демографического кризиса, который в Литве называют одной из ключевых государственных проблем. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Бодрис заявил, что решение преобразовать миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии в миссию воздушной обороны стало важным достижением, к которому Литва стремилась несколько лет. По его словам, решение уже принято и в ближайшее время начнет реализовываться. Новый формат позволит силам НАТО не только патрулировать воздушное пространство, но и активнее защищать его, а также быстрее реагировать на возможные угрозы и инциденты. Апелляционный суд Литвы признал мэра Мариамполя Павелоса Исоду виновным по так называемому чековому делу. Политика осудили за мошенничество, злоупотребление служебным положением и подделку документов, назначив штраф в размере 10 тысяч евро и запретив работать на государственной службе в течение 3 лет. Приговор вступит в силу сразу после оглашения. Полномочия мэра будут досрочно прекращены, а до следующих муниципальных выборов, которые пройдут в 2027 году, обязанности главы города будет исполнять временный мэр, назначенный Советом самоуправления. Будущий министр финансов Тауримас Валис заявил, что почувствовал предвзятое отношение на встрече с фракцией консерваторов в Сейме. По его словам, он не позволит себя незаслуженно унижать и подчеркнул, что не находится на каком-то экзамене. В ответ бывший министр финансов Ингрида Шимоните заявила, что кандидат пришел неподготовленным и не смог дать конкретные ответы на вопросы, которые касаются его будущих обязанностей. Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, 44% взрослых жителей Литвы обладают низким уровнем базовых навыков чтения и счета. Это 4-й худший показатель среди участвовавших в исследовании стран. Эксперты предупреждают, что такие люди реже находят работу, меньше зарабатывают и чаще сталкиваются с трудностями в повседневной жизни. По мнению авторов отчета, улучшить ситуацию помогут повышение качества школьного образования и развитие системы обучения взрослых. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 14. Дожди не прекратятся, хотя станут чуть короче. Возможны грозы. Завтра днем плюс 16, плюс 21. Дождливо.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: прощания.
1: Теперь на Радио Р все летнее.
2: Уважаемые, дорогие, обожаемые, продолжаем хороший день на волнах Радио Р. И продолжаю рассказывать вам о том, что же сегодня за такой день. Это четверг. Мы уже с вами, если вы только что подключились, то вы пропустили истории про землянику и про единорогов. Впереди у нас... Давайте решать сейчас. День тенниса, день моды. День моды. Вот про что вам чуть попозже понарассказываю. А вы пока под хорошую музыку занимаетесь своими делами. Может быть, кто-то уже едет домой. Уверен, уверен. Главное, помните, что не стоит промокать под дождями. Не замочите ноги, потому что как только промочите ноги, тут же полезут сопли. А нам эти, знаете, простуды летом никому не нужны. Кстати, сегодня, 9 июля 1887 года, вот в этот день появились первые бумажные салфетки. Вот так вот мы привязали эту замечательную дату появления салфеток к погоде и всему тому, что капает из носа при простуде. Говорят, что совсем скоро потеплеет, так что надо дождаться и точно не заболеть. Будьте здоровы, мы с вами еще услышимся ближе к концу часа.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Я вас уже предупреждал и информировал, что сегодня, оказывается, день моды. Да-да-да. Сегодня нужно быть модными, потому что Fashion Day не позволяет приодеться в абы что. Если вы об этом не знали и не сильно модно приоделись сегодня, то у вас еще есть для этого вечер, даже если вы... Даже если вы собираетесь провести его дома. Дома тоже можно быть модными, порадовать друг друга. Вот знаете, что заметил? Я уже думал, может, это просто я не интересуюсь, там, не смотрю что-то как-то... Но в детстве я тоже не сильно интересовался и не так часто смотрел телевизор. Но где-то там в 90-х были известны различные супермодели. Это вот женщины, которых знал практически весь мир, практически каждый. Вы скажете, ну кто? Но вот смотрите, Наоми Кэмпбелл знали? Точно знали. Синди Кроуфорд, Клаудия Шифер и еще много-много там было этих дам. Ну как много-много? Но имен еще 3-4-5 можно вспомнить, если как следует поднапрячься. Я думаю, а куда сейчас пропали вот эти модели, все супермодные модели? А все потому, что, друзья, изменилась медиа в целом. Потому что вот в 90-е, например, существовало несколько главных журналов и телеканалов, посвященных моде и вообще в целом все по там телеканалов. Миллионы людей смотрели одни и те же показы моды. Я помню, по вечерам там иногда показывали показы моды. Ты смотришь, просто думаешь, одежда, ладно, как красиво ходят эти женщины. Читали журналы, там, Vogue тот же, да, как бы... Все знали, что это модный журнал. А сегодня, пожалуйста, вся аудитория разбросана между различными приложениями. Инстаграм, ТикТок, Ютуб. И всякие там сотни других платформ, какие-то нишевые, да, модные и так далее. И получается, что на первый план выходят вот эти не просто модели, а инфлюенсеры, блогеры, спортсмены, певцы, актеры, да, все кто угодно. Индустрия моды перестала делать акцент на конкретных людях, а делает акцент на образе жизни, на философии какой-то, и ее представителями являются те, кто этот образ жизни или философию постулирует, поддерживает, продвигает. Ну, вот так вот времена меняются. А вы знаете, что вообще в целом считается, что есть основатель высокой моды? И я, например, его имя не знал, потому что мы можем вспомнить там, не знаю, Шанель, Луи Виттон, Диор, Гуччи, Прада, Баленсиага, в конце концов. Но нет, нет, нет, это Чарльз Фредерик Ворд. В 1858 году он открыл в Париже House of Ward, вот свой дом. Это первый настоящий модный дом. И именно там он первым начал на одежде ставить свое имя, то есть лейбл придумал, создавал разные сезонные коллекции и показывал их клиентам на живых моделях. То есть в этот модный дом приходили богатые дамы, и между этими дамами, пока они там что-то, какой-нибудь шампусик, просекко, скорее, шампанское французское употребляли. Там ходили женщины в разных нарядах. Вот так вот мимо них, да, мы присматривали, что им нравится. И потом заказывали себе такие наряды. И по сути, вот этот Чарльз Ворд, он подвинул с пьедестала портных. И главной фигурой моды сделал дизайнера. Вот они, дизайнерские решения вот оттуда. Я вот, кстати, называл сейчас разные бренды модные, вот эти дома модные. Шанель, например. Вы знали, что он был основан в 1910 году? Давным-давно та самая Габриэль Коко Шанель основала. А Луи Виттон вообще существует с 1854 года. А Гермес с 1837-го. Баленсиага. Мне вообще казалось, что это что-то недавно придумали. Потому что смотришь на эту одежду, думаешь, господи, как это, что это? Какие-то новые веяния. А вот нет, Баленсиага существует с 1919-го. Да, друзья, я всегда говорю, что мода модой, но очень важно не перегибать палочку. Главное, чтобы вам самим было комфортно в той одежде, которая на вас, чтобы вы чувствовали себя великолепно, модно, стильно, да как угодно. А вот что там думают окружающие, это они пусть сами себе думают. На сегодня все, попрощаюсь с вами, услышимся завтра. Обнял, приподнял, пока.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Для одних нигилизм остается философией или подростковым протестом, для других становится оправданием жестокости. Почему об этой угрозе все чаще говорят спецслужбы? Отпуск может сорваться еще до посадки в самолет из-за поврежденного паспорта, ошибки в билете, просроченного документа или неправильно собранной ручной клади. Что проверить перед поездкой? Кремация животных или последняя забота о тех, кто был рядом много лет? Мифы и факты о ритуальных услугах для домашних питомцев. Эти и другие материалы читайте в 28-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио Р. Твоя летняя музыка.

0: Радио Р.
1: Погода останется такой же, какой и была последние несколько дней. Ночью температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Дожди, говорят, прекращаться не планируют. Завтра днем плюс 16, плюс 20. И также с дождями.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Погода останется такой же, какой была последние несколько дней. Ночью температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Дожди, говорят, прекращаться не планируют. Завтра днем плюс 16, плюс 20. И также с дождями.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.

Родня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Летний микс твоего лучшего лета.
2: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

Все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.